Все будет непременно хорошо. Взгляни, луна тайком крадется в ночь, чтоб в мелкий до безмолвия порошок